0: припада, срушту выбрик маскарада.
1: Змилуйся!
0: Эскапады, звичайте, верьте, что ты роги сумею всем.
1: Пан не с твоей сфере, в тем веку замуж час. Ты здесь и ваши манеры, как штубок садишься кляс. Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лжейстом, уж жизни ведь взял, а ты гонью в падне встал!